Чап, чап, квап, квап, квап, чап, чап, чап. Дебли руто ди кару демре майе джипер бурьо ру бака деме апа ма фали апа гавер то вай джей мо ма сын мук баджол бу кару деме джампе гавер то сер майе апа гапли пачва дану те шира кабе жана габе мра руто джипер руто замно мо абена кафа бену мо ма сын мук баджол бу сер бака деме апа фали апа габе Yo tan sama mok badjo betana pour radio charka mo journal ko de madine telem gay o soko pli wala pour cabine technique de madina agidi rigobert wala ko rigobert agidi te di dorvanio ko e kabo gnte tuyer de madina hamza hassan idriss président un patron bu maliguro ko bat de madina balwa subo wele ko e kabo gn pour soko pli wala eta de madina ya jumbe biarzabo wabare maka faka madina lamto terkuli metto zaulubo tekina de madina biarzabo adia andré ne la ba kakan ara dan faka da de madina jabena yo sama ka radio tchad ba sama jibe ana tekana maka pelba pelchim shabir kabita reverend pasteur laïque sergonda sudi journal yel patel soko pli sur canal de mazamasana de madina muna kafa bazamasana tane njamena radio tchad yo tchad